0: Сарогин. 1-800 это освещение.
1: Звони.
2: Это тебе помогло.
3: Куп миксават, вижуч миксават. Повтуш. Повтуш. От швиту до швиту.
4: Let's get down.